0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – риж. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
5: Весна.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр – это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай. Самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.

Радіо Сі. Золотые хіти. Музика, понятная без слов. На Радіо Сі.

0: Через несколько минут на радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтерс. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоело этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
5: Весна

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
3: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт Вита, оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе. Come on!

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на правой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.

Добро пожаловать на 103.7 FM. Это «Радио Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
0: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
4: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 16, с вами Радио Си, и прямо сейчас новости. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Тестовый участок пляжей в Анапе исключили из опасной зоны. Протяженность пробного участка 1 километр. Это пляжи, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в поселке Витязево. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что решение принято на основании заключения Роспотребнадзора. На соответствие нормам здесь проверяли и песок, и воду. Опасной зоной километр пляжа Анапы являлся с декабря 2024 года после крушения танкеров «Волга-нефть» в Черном море. Спасатели и синоптики на 9 мая выпустили штормовое предупреждение. В Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, а также гололед и порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север Свердловской области. Уральцев призвали отменить туристические походы. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции на участках. Водителей традиционно просят не превышать скорости в условиях мокрого снега и гололеда, сохранять увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Антитеррористическая комиссия Свердловской области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы, а в случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Напомню, самыми массовыми в Свердловской области завтра должны стать шествия бессмертного полка, которые пройдут в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. На параде 9 мая в Москве будут присутствовать 7 глав государств, а также руководители правительств и зарубежные политические деятели. Перед праздником список гостей журналистам озвучивал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня в Москве будут президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также глава Сербской Республики, верховный правитель Малайзии и глава правительства Словакии. Также на парад Победы приглашены военные атташе целого ряда стран, добавили в Кремле. Парад на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени. А следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, это выходной. Рабочими будут дни со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц, на День России. Официальный доллар на сегодня 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер от 5 до 10, с порывами до 16 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13. В Первоуральске и Новоуральске сегодня от плюс 9 до плюс 11, в Нижнем Тагиле плюс 6, плюс 8, в Краснотуринске от плюс 1 до плюс 3.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365.ру».
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

9 часов 9 минут, за окном плюс 16, с вами Радио Си, меня зовут Николай Летанин, спешу поздравить вас с одним из самых главных праздников в году, с Днем Победы. Далее на 103.7 будем слушать Сандру, Мария Магдалена, ну а прямо сейчас на 103.7 город 312.

0: Алок Зиба и Португал The Man на радио Си 103.7 FM. 9 часов 21 минута. Через 10 минут астропрогноз на сегодня, 9 мая. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева про день сегодняшний. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23.01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.
3: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

0: Лаура Паузини на радио Си 103.7 FM. 9 часов и 32 минуты. За окном плюс 17 градусов. Скоро Роберт Кристиан и Элис Шука с новой вещью In The End. Но прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 9 мая.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы. День коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению. Старайтесь ко всему подходить критически. Козероги. Возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи. Будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы. Новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Молдавский певец Дан Балан, который помимо молдавского и русского свободно владеет румынским, французским и английским языком. Это Радио Си на 103.7 FM, 9 часов 42 минуты, за окном плюс 16. Далее будем слушать NSYNC, It's Gonna Be Me, ну а прямо сейчас Rag & Bone Man.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235 0905.
6: Радио 7.

Вполне возможно, если вы не глубоко знаете творчество Константина Никольского, вы слышите эту далеко не новую песню впервые. Прошедший день только что на радио Си 103.7 FM, на часах без 2:10. Далее Дайдо, White Flag, ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов, Кенни Джи.

0: 10.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. С вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости.
1: Доброе утро. В эти минуты в центре Екатеринбурга начинается парад Победы. В этом году он пройдет без военной техники. Сразу после парада на проспект Ленина выйдет бессмертный полк. Тысячи екатеринбуржцев с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла пройдут по проспекту Ленина. Шествие будет проходить с 10.40 до полудня. С 11 до 15 часов в центре Екатеринбурга можно посмотреть на выставку ретро-техники. Салют в Екатеринбурге официально никто не отменял. Его запустят в 22 часа над акваторией городского пруда, сообщает Е1. Свердловская МЧС предупредила о сильном ветре и дожде в День Победы. По данным синоптиков, 9 мая местами в регионе ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию, скоростной режим, при возможности отложить дальние поездки, пешеходам быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения. Что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на РБК «Украина». Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, сообщили в мэрии. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В первом пакете 161 материал, включая фото и видео. Среди размещенных файлов есть снимки Луны, сделанные во время миссии «Аполлон-12», на которых видны объекты, похожие на небольшие точки. Никаких летающих тарелок, зеленых человечков в этих материалах нет. Пентагон планирует обновлять архив каждые несколько недель по мере обнаружения и рассекречивания новых материалов. Ранее президент США Дональд Трамп обещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО после высказываний Барака Обамы об инопланетянах. Доллар 74,62, евро 87,89.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер от 5 до 10 с порывами до 16 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13. В Плеском сегодня от плюс 9 до плюс 11, в Асбесте плюс 11 13 градусов, в Каменске-Уральском от 14 до 16.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что решили провести это утро праздничного дня в компании музыки Радио Си. 10 часов 13 минут, на улице плюс 15 градусов. Ну а прямо сейчас слово нашему автообозревателю. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Через 5 минут на Радио Си всемирная история Кати Григорьева. Ну а прямо сейчас Дэвид Гетта и Сиа. Let's love.
4: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
6: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си там, где музыка прежде всего. Дэвид Гетта и Сиа только что, 10 часов и 20 минут, ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор всемирной истории на Радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и три сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила троих детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через 10 минут зажигательная вещь Регины «Day by Day». Ну а прямо сейчас на 103.7 «Beach Boys».

0: Радио Си. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.

0: Свежая вещь Тедди Свимса на радио Си 103.7 FM. 10 часов 39 минут. Через 10 минут весенняя и невероятно позитивная песня группы «Звери». Я с тобой. Ну а прямо сейчас на 103.7 Kind of Blue.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

Радио «Си Златые хиты». «Скорпионс» только что на 103.7 FM. На часах без 4 минут 11. Скоро будем слушать «Юсундур» и «Нано Черри». Ну а прямо сейчас на «Радио «Си» музыка понятная без слов, слушая которую нельзя не вспомнить прекрасного ведущего Николая Дроздова и его телепередачу «В мире животных». На 103.7 FM «Поль Мориа».

0: Без одной минуты 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, с вами Радио Си. Ну а прямо сейчас свежие новости. Спонсор ООО «Вертеброцентр».
1: Добрый день. В центре Екатеринбурга сегодня пропал интернет. О возможных ограничениях связи власти предупреждали заранее. В прошлом году горожане также столкнулись с такими ограничениями связи, которые ввели в целях безопасности в связи с праздниками. Екатеринбуржцам советовали запастись наличными, заранее загрузить офлайн-карты в телефон и записать важные контакты в телефонную книгу, сообщает Урару. Екатеринбург празднует День Победы. В центре ограничено движение. После парада и шествия бессмертного полка продолжатся другие праздничные мероприятия, включая концерт с участием хора Валаамского монастыря. Он пройдет в историческом сквере. Также проходит выставка ретро-автомобилей. Акция «Вспомним всех поименно» проходит в парке Маяковского. Началось празднование Дня Победы с минуты молчания и возложения цветов у Вечного огня на Широкореченском мемориале. В мероприятии приняли участие губернатор Денис Паслер, полпред Артем Жога, председатель ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также первый губернатор региона Эдуард Россель, ветераны Своровцы, кадеты. Спасатели и синоптики на сегодня выпустили штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь с мокрым снегом, гололед, порывы ветра до 23 метров в секунду. Основной удар стихии придется на север области. Уральцев призвали отменить туристические походы, работы на высоте. Садоводам стоит проверить ветрозащитные конструкции и воздержаться от работы на участках. Антитеррористическая комиссия области напомнила перед празднованием Дня Победы, как вести себя в толпе. Важно идти в направлении движения толпы, держать детей и близких как минимум в зоне видимости. Стоит убрать под куртки длинные шарфы, отстегнуть капюшоны, чтобы случайно ими не зацепиться. Также нельзя трогать бесхозные предметы. В случае эвакуации важно сохранять спокойствие и двигаться к выходам, не пытаясь вернуться за вещами. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказать о якобы переброске частей ПВО в столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространить и год назад, перед 9 мая, напоминает агентство ТАСС. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
2: Реклама.
3: Шея не поворачивается, тянет поясницу? Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер от 5 до 10 с порывами до 16 метров в секунду. Температура днем плюс 11, плюс 13.
1: Реклама.

0: Баревит.ру.
1: Приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте Баревит.ру.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Одна из многочисленных приятных песен Леонида Агутина на радио СИ 103.7 FM. 11 часов 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. Скоро на радио СИ песня-кричалка в исполнении Opus. Live is life, что можно перевести как «живые выступления и есть жизнь». Ну а прямо сейчас на 103.7 свежая композиция «Клан Карусель».
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed – экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, 11 часов 21 минута. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева о сегодняшнем важном для нас, для всех дне. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23.01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Через 10 минут астропрогноз на сегодня 9 мая. Ну а прямо сейчас на 103.7 Share. Rain, rain.
0: Реклама.
4: Какие планы на майские?
1: Везем рассаду на новые «Лада».
5: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
6: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
7: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
8: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
9: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 11:32. Через 10 минут легендарная вещь Энрике Иглесиаса, слушая которую, может показаться, что кто-то рядом с вами в пинг-понг играет. Do you know или пинг-понг сонг. Ну а прямо сейчас на 103.7 астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать дверь ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы. Новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Утекай.
1: Радио Си.
2: Музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Великолепный Адриано Челентано, который начал свою трудовую деятельность с 12 лет в качестве подмастерья у часовщика. Да, любовь к ремонту часов у него, кстати, на всю жизнь сохранилась. 11 часов 46 минут, с вами Радио Си, далее три хита золотой коллекции, классная вещь ритмикс I Saved the World Today, а еще Дэнни Тереза и Крис Ри.
1: Реклама. Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
2: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
4: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
5: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции на Радио Си – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дэнни и Тереза в золотой коллекции «Радио Си» на часах без 1:12. В последнее время мы с вами начали привыкать к теплу, но, видимо, надо привыкать обратно. Дело в том, что в Екатеринбурге холодает, и ночью, как нам обещают синоптики, температура воздуха будет опускаться до плюс 1, плюс 3 градусов. Мы на «Радио Си» продолжаем слушать нашу любимую музыку. Далее Милен Фармер, «Апель мон нумеро». Ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: 12.03 в Екатеринбурге, с вами Радио Си, и прямо сейчас свежий выпуск новостей. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. По центру Екатеринбурга сегодня прошла военная техника. Это были машины времен Великой Отечественной войны. Современные танки и бронетранспортеры в этом году в параде не участвовали. По площади 5-го года в парадном марше проследовали огнеметный танк Т-34, легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка Су-100, грузовой автомобиль ЗИС-5 с зенитным прожектором, бронетранспортер БТР-40 и другие машины времен Великой Отечественной войны, сообщает Е1. После завершения всех праздничных мероприятий сегодня екатеринбуржцы смогут добраться до дома на общественном транспорте, для которого организованы 22 накопительные площадки. Карту локации опубликовала мэрия. Большая часть расположится в центре города. Также предусмотрены площадки на Уралмаше, в Автузгородке, на ЖБИ. Транспорт в День Победы работает до часу ночи, а организованно развозить горожан начнет с 21 часа. В Екатеринбурге на майских выходных проходит рейд по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». В рамках мероприятия полицейские вплоть до 11 мая включительно в усиленном режиме выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, особое внимание нетрезвым водителям, а также тем, кто управляет машиной без прав или уже лишен водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы пресекают выезд на встречную полосу. В ходе предыдущего такого рейда в прошлые майские праздники с 1 по 4 число инспекторы пресекли почти 6 тысяч нарушений. От управления отстранили около 600 водителей. Из них почти половина управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще 94 отказались от медосвидетельствования, пишет «Комсомольская правда». В Госдуме предупредили о новых схемах мошенников. Они связаны с капремонтом и имущественными отношениями. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал о самых распространенных из них. Например, если человеку предлагают за деньги «законно» в кавычках убрать строку капремонта из платежки, то это точно мошенники. Никаких федеральных законов, освобождающих всех собственников жилья от таких платежей, не существует и не готовится. Депутат Гаврилов также предупредил о схемах с массовым списанием долгов. Никаких госпрограмм, по которым долги прощают раз в несколько лет, не существует. Списать задолженность по кредитам, налогам, коммуналке и прочему можно только через процедуру банкротства либо в арбитражном суде. В 8 российских аэропортах сняли ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Внуково, Домодедово в Москве, а также аэропортах городов Иваново, Калуга, Нижний Новгород, Тамбов, Череповец, Ярославль. Ранее стало известно, что воздушное движение на юге России будет восстановлено в полном объеме в течение 2-3 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев на вчерашнем совещании у президента. Доллар на выходные и праздники 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
3: УГРН 320-665-80-017-95-74.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 10 мая, воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачное с прояснением погоды без осадков. Северо-западный ветер от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Спасибо, что проводите этот праздничный день в компании музыки Радио Си. 12 часов 11 минут. Меня зовут Николай Летанин. И далее нас с вами ожидает получасовой музыкальный нон-стоп, в том числе «Дота на послушаем». А буквально через минуту переполненная оптимизмом песня группы «Браво» «Любите девушки».
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой.
9: Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
10: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
11: Уник.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
3: Радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Группа Ума Турман, которая накануне большим концертом отметила свое 22-летие. На часах без четверти час, и мы переходим к трем хитам золотой коллекции Радио Си. Далее невероятно красивая вещь Энигмы «Return to Innocence», а еще Naughty Boy и Сэм Смит, и в самом начале золотой коллекции «Бананарама».
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только «Лада», только «Брайт Парк».
5: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург».
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор и Патитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
10: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
11: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
12: Уже заказала.
13: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
14: Адреса на сайте златопечка.ру.
15: И Патитова Елена Сергеевна. ОГРН П. 325-665-800-257-311.

0: Naughty Boy Sam Smith в золотой коллекции Радио 7 на часах без 3 минут 1 час. Много лет назад, когда телесериал «Секретные материалы» выходил по телевизору, я старался не пропускать ни одной серии, потому что он мне очень нравился. Недавно, спустя, опять же, много лет, решил его пересмотреть, и, что я хочу сказать, эффект тот же самый, смотрю с удовольствием. Прямо сейчас на Радио Си музыка понятная без слов, ремикс на знаменитую тему из телесериала «Секретные материалы».
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04-33.
4: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: В возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.01 в Екатеринбурге. С вами Радио Си на 103.7 FM. И прямо сейчас свежие новости.
1: Добрый день. Президент России Владимир Путин принял парад Победы на Красной площади в Москве и в ходе своего обращения поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Президент назвал День Победы священным праздником для России. Наша страна свято чтит память о событиях Великой Отечественной войны и ее героях, а забота о своей отчизне объединяет весь российский народ, заявил президент в ходе торжественного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. России не нужно ничье дозволение, чтобы проводить парад Победы в Москве. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписанный накануне указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот разрешил организовать празднование в столице России. Потешный указ, о котором идет речь, опубликован на сайте президента Украины под заголовком «О проведении парада в Москве». В нем сообщается, что Красная площадь на время празднования будет исключена из плана применения украинского вооружения, а что касается остальной территории России, Киев намерен действовать зеркально военной активности Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РБК Украины. Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил российским войскам новые партии модернизированных танков Т-90М «Прорыв», Т-80 «БВМ» и Т-72 «Б3М». Об этом сообщает пресс-служба компании. Уточняется, что новые танки отвечают современным вызовам, боевым условиям, новым угрозам. Главный акцент на повышении выживаемости машин и безопасности экипажа. В процессе производства и доработки боевых машин конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой, сообщили на заводе. В Екатеринбурге арестовали 17-летнего подростка за попытку поджога трансформатора. Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Фигурант заключен под стражу до 6 июля. Подростка обвиняют в покушении на диверсию, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По версии следствия, подросток причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов города. Инцидент произошел в апреле этого года. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Завтра, 10 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачное с прояснениями погода без осадков, северо-западный ветер от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си пять песен

0: Помните, в какой отечественной песне был использован проигрыш из данной композиции «Bad Boys Blue»? Да, подскажу, это был Олег Газманов. «Bad Boys Blue» только что в пятерке песни любви на радио 7. 13:26 на часах. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 будем слушать коллектив «Братья Гримм» «Кустурица». Через минуту Нелли Фуртадо.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
10: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
11: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 13 часов и 43 минуты. В свое время, исполняя песню «Билли Джин», Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою легендарную лунную походку. Именно с этой композиции Майкла Джексона мы начинаем нашу золотую коллекцию на радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Куда ведет любовь?
10: К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме у официального дилера «Лада» «Брайт Парк», Екатеринбург, Маневровая, 40.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 2:13. Меня зовут Николай Летанин. Через несколько минут романтичная вещь Ричарда Маркса, а буквально через минуту песня, которая в свое время из-за своей невероятной популярности несколько раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. «Деспозито».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
5: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
6: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
7: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
6: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Желаю вам приятно провести этот праздничный день в компании любимой музыки Радио 7. 2:22. Через пару минут классная вещь группы «Моя Мишель» «Ветер меняет направление». Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и три сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила троих детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт RivieraInvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Си.

0: Песня, которую впервые записала в далекие 70-е Долли Партон, а потом чуть было не перепел Элвис Пресли. В исполнении Уитни Хьюстон композиция появилась в 90-х. I Will Always Love You на радио 103.7 FM. 2 часа 41 минута, и мы переходим к трем хитам золотой коллекции. I've Been Thinking About You в исполнении London Beat будем слушать, а еще LP и Криса Нормана.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Олмед у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Олмед Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Какие планы на майские?
9: Везем рассаду на новые «Лада».
10: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
11: Если пицца, то Папа Джонс.
12: Если пицца, то Папа Джонс.
13: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
14: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
15: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор Ипатитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
16: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
17: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
16: Уже заказала.
18: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
19: Адреса на сайте златопечка.ру.
20: Ипатитова Елена Сергеевна. ОГРН. П. 325-665-800-257-311.

0: LP в золотой коллекции Радио Си на часах без 5:03. Да, день сегодня выдался прохладный, и мы продолжаем слушать нашу любимую музыку. Далее на 103.7 согревающая музыка, понятная без слов, Кенни Джи и Парадайз.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
6: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdefismc.ru. Гармония.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
9: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Три часа одна минута. С вами Радио Си. И прямо сейчас Елена Пипиа со свежими новостями. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествие могут отменить из соображений безопасности, сообщает Новый день. По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. Если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Глава посольства Италии в Ташкенте тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы на срок до 3 лет. Дипломат брал за это от 4 до 16 тысяч евро. Это примерно от 350 тысяч до 1 300 000 рублей. Об этом сообщает газета «Ля Република». До 2024 года итальянский дипломат работал в консульстве в Москве, а в декабре 2024 возглавил посольство в Узбекистане. Нанял на работу свою бывшую подчиненную, россиянку Татьяну Тараканову. Вместе они сговорились с российскими турагентствами и по отлаженной схеме выдавали визы россиянам. По этому делу в Италии ведется расследование, пишет Лента.ру. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 3:09. Меня зовут Николай Летанин. Музыкант Бруно Марс всегда носит головные уборы. По его словам, он это делает из-за собственных кудрявых волос, которые сложно уложить. Бруно Марс послушаем на Радио 7 минут через 5. Это будет его свежий хит «I Just Might». Прямо сейчас на 103.7 Total.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
6: Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
8: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
9: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио 7.

0: Питер Джин Эрнандес, более известный нам как Бруно Марс на радио Си 103.7 FM. 3 часа 18 минут, далее 20-минутный музыкальный нон-стоп. На этот раз Фаррелл Уильямс Happy, а буквально через минуту на 103.7 Крис Айзек.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГН 103-784-303-04-33.
4: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Какие планы на майские?
8: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
9: Только Лада. Только Брайт Парк.
10: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
10: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: фунто.
1: Еще больше солнечной музыки в этот прохладный субботний день. Хуанес только что на радио Си 103.7 FM, 3 часа 43 минуты, и мы переходим к трем хитам золотой коллекции. На этот раз потрясающая вещь Джорджа Майкла «Jesus to a Child», а еще Депеш Мод и Танита Тикарам.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
2: Золотая коллекция. Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Депешмо в золотой коллекции Радио Си на часах без 3:04. Меня зовут Николай Летанин, а через несколько минут вам приятную компанию составит мой коллега Роман Калашников. Прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов, Дэвид Гарретт.

0: Люксембурге 4 часа. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си.
1: Добрый день. Главный парад Победы состоялся сегодня в Москве. По Красной площади прошли представители родов войск, курсанты, участники специальной военной операции. По брусчатке Красной площади прошагал и парадный расчет военнослужащих КНДР. В 2025 году спецназ Корейской народной армии участвовал в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию 1000 саперов для разминирования территории Курской области, сообщает РИА Новости. Бессмертный полк в Екатеринбурге сегодня состоялся, хотя до последнего момента был риск, что шествия могут отменить из соображений безопасности, сообщает «Новый день». По оценкам губернатора Дениса Паслера, в шествии приняли участие более 10 тысяч человек. В каждой российской семье есть герой Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизни, подвигов, спустя годы жива и память о них, написал Паслер в своих соцсетях. Сам губернатор вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение о непогоде. 10 мая в Свердловской области ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. В региональном МЧС призвали граждан в такую погоду обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, полуразрушенные строения. Находиться рядом с ними опасно. Кроме ветра и кратковременных осадков ожидается похолодание. По ночам по области небольшой минус. Днем 10 мая максимум плюс 10 градусов. Свердловчанам напомнили об ограничениях особого противопожарного режима. Он объявлен в Свердловской области с 25 апреля. Многие по традиции, несмотря на погоду, в праздничные выходные отправятся отдыхать за город. Но такой выезд легко может обернуться штрафом или даже уголовным делом. Особый режим запрещает ходить в леса, в том числе лесопарки и торфяные массивы, ездить на личных машинах в лес, кроме проезда по дорогам общего пользования, разводить огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и так далее. Штрафы за нарушения для граждан до 20 тысяч рублей. А если нарушение привело к пожару, штраф уже до 50 тысяч, сообщает портал 66.ru. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с нулевого по 5 километр, пишет Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Часть полос для движения закроют, на других скорость будет ограничена до 50 км в час. Доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, а днем до плюс 8.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всех нас с праздником, с Днем Победы. Хотя погода на праздник могла бы быть и получше. Довольно ветрено, пасмурно, но это не портит праздничного настроения. Калашников с вами. Слушаем на Радио Си классную музыку. У нас Линда только что, а Уикенд через пару минут. In Your Eyes.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
8: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
9: Акция до конца июня. ООО «Remax шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Рад составить компанию, у нас дальше золотая коллекция. Для вас ЗАЗ, чуть раньше Дайдо Хантер, а начнем с рок-н-ролла. Рой Орбисон, You Got It, на Радио Си, в золотой коллекции.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже, тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Весте? На природу вместе! Только Лада! Только Брайт Парк!
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
11: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
12: Уже заказала.
13: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
14: Адреса на сайте златопечка.ру.
15: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Лиз Маклэрен, чуть раньше Нана, а начнем с красивого медляка от Бонни Тайлер «Total Eclipse of the Heart» в золотой коллекции «Радио Си». Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Сегодня у нас 9 мая. Всем пожелаю праздничного настроения. Вы в компании Radio C. Только что в золотой коллекции Лиз Маклэрен. Дальше Three Doors Down, Here Without You. А пока музыка понятная без слов. Слушаем ППК «Перезагрузка». Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Это радио 7 на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Договоренности о новом раунде переговоров по Украине отсутствуют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также, отвечая на вопрос, он добавил, что в трехсторонних переговорах на данный момент взята пауза. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров, цитирует Интерфакс дипломата. С начала этого года Россия и Украина при посредничестве Соединенных Штатов провели три раунда переговоров. Четвертая встреча была отложена после начала операции США и Израиля против Ирана. Полет премьера Словакии Роберта Фица в Москву стал предметом шуток на переговорах в Кремле. Президент России Владимир Путин в начале встречи в зеленой гостиной Кремля отметил, что из-за ограничений на полеты словацкому премьеру пришлось провести много времени в самолете. В ответ Фица пошутил, что это все равно лучше, чем ехать на машине. Из-за запретов стран Евросоюза самолет Роберта Фицу летел из Словакии в Москву через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. День Победы в Екатеринбурге завершится праздничным салютом и фейерверком над акваторией городского пруда. Салютовать в честь 81-й годовщины Победы военные начнут в 22:00, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Как долго продлится фейерверк, не уточняется. Обычно залпы продолжаются не менее 15 минут. Добавлю также, на некоторых торжествах в Екатеринбурге салют задерживали на 10 или 15 минут, но чаще это происходит в день города из-за продолжительного светового дня летом. В Екатеринбурге суд отправил под арест трех обвиняемых в хищении выплат участников спецоперации. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты подыскивали малообеспеченных граждан, оказывали им помощь в оформлении документов для заключения контракта с Минобороны, после чего похищали выплаты, положенные при заключении контракта по закону. Об этом пишет «Коммерсант Урал». И вновь к теме 9 мая. В Берлине в День Победы прозвучала знаменитая «Катюша». Ее у Бранденбургских ворот спели участники шествия «Бессмертный полк». Акция состоялась, несмотря на введенные властями Берлина ограничения. РИА Новости напоминает, что 8 и 9 мая в Берлине власти ввели запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и символики, связанной с Днем Победы. Официальный доллар на праздники и выходные – 74.30, евро – 88.55.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра слегка скорректировали прогноз. Обещают они нам облачный с прояснениями день. Ночью небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Днем усиление ветра до 16 метров в секунду. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5,7.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. Давайте сейчас поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умные ассистенты лишь страхуют водителя.
1: Реклама.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.

0: На Радио Си золотые хиты. С нами только что Майкл Джексон, Smooth Criminal. Далее послушаем такой жизнеутверждающий хит, наполненный светом, оптимизмом. Это «Елка. Мир открывается» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: девочки смеются.
1: Добро пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: В этом выпуске с нами Nickelback, также хит 99-го Kiss Me, Sixpence, None the Richer. А начнем с мистера Живаго, нашу золотую коллекцию Радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
3: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
4: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
5: Уже заказала.
6: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
7: Адреса на сайте златопечка.ру.
8: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

Желаю вам хорошего праздничного настроения. Слушаем классную музыку на радио Си. У нас только что в рамках золотой коллекции Nickelback. Ну а пока музыка понятная без слов. Жан-Клод Барелли.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Ассоциация банков России обратилась в правительство с просьбой включить все банки в так называемые белые списки Минцифры. Обращение появилось перед праздниками на сайте ассоциации. Как пишут ведомости, банки также попросили разрешить работу при отключениях мобильного интернета основным дистанционным каналом обслуживания банков. Это интернет и мобильные банки, а также платежные сервисы. Ограничение доступа к ним может нарушать принцип равной конкуренции, а также препятствует клиентам в проведении госплатежей и платежей по кредитам, добавили в Ассоциации банков России. В Минпросвещение заявили, что не запрещали мобильные телефоны в садиках. Подобные ситуации находятся в компетенции администрации дошкольных учреждений. В это же время в ведомстве подчеркнули, что по результатам исследований увлечение гаджетами в раннем возрасте повышает риски нарушений здоровья ребенка. Об этом пишет агентство ТАСС. В центр Екатеринбурга возвращаются перекрытия. С 20.00 сегодня снова перекроют проспект Ленина на участке от улицы Московской до Карла Липнихта. Хохрякова перекроют от Малышева до проспекта Ленина. Также движение не будет по маршала Жукова, Бориса Ельцина и улице 8 марта. Перекрыты улицы будут и в районе набережной, и театра драмы. Все эти ограничения будут действовать вплоть до окончания праздничного салюта, напоминает портал Е1. Над акваторией городского пруда он, напомню, прогремит в 22 часа. С 5 вечера в историческом сквере идет праздничный концерт, который завершится с началом салюта. Тем временем одним из первых в России праздничный салют в честь Дня Победы дали в Петропавловске-Камчатском. Традиционно залпы раздались в 22 часа по местному времени. В Москве было 13.00, а в Екатеринбурге 3 часа дня. Как пишет агентство ТАСС, салют был дан над Авачинской бухтой. Зрители смотрели его с разных точек Петропавловска-Камчатского. В это же время салют в честь Дня Победы прогремел и на Чукотке над Донадырем. А в Санкт-Петербурге сегодня развернули многометровое Знамя Победы. Это произошло во время акции «Бессмертный полк». Гигантское полотнище появилось на Невском проспекте. Его развернули участники общественного движения «Волонтеры Победы». Колонна «Бессмертного полка» в Петербурге прошла от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Это около 5 километров. Участником шествия был и губернатор северной столицы Александр Беглов, пишет газета «Ру». Официальный доллар на праздники и выходные 74.30, евро 88.55.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Завтра будет облачно, с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ветер северный, порывы до 14 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду. Ночью плюс 1.3, днем до плюс 7.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: спродюсированный Дитером Булиным из Modern Talking «Strangers by Night». Великолепная CCKH только что с нами на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот субботний вечер. У нас Наутилусы через 4 минуты, а раньше Эни, «Flora's Secret» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды, и здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом часе с нами Араш. Также послушаем «Аха, лето уходит», «Summer Moved On», песня, которая может стать саундтреком к сегодняшней погоде, да и к завтрашней тоже. Начнем с Глории Гейнер, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Петербурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. Россия и США вели переговоры по перемирию в честь Дня Победы два дня. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, контакты Москвы и Вашингтона активизировались в том числе на фоне угроз Киева и предупреждений России об ответе в случаях попытки сорвать парад Победы в Москве. Россия четко объявила последствия таких угроз, и в большинстве зарубежных столиц отнеслись к таким аргументам с пониманием, добавил Ушаков. Перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня – 9, 10 и 11 числа. Салют и фейерверк в честь Дня Победы в Екатеринбурге не будут отменять из-за ветра. Об этом пишет канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В историческом сквере продолжается праздничный концерт. На сцену после 19 часов вышел Уральский государственный русский народный хор. Закрывать концерт будет хор Валаамского монастыря. К 6 вечера в Екатеринбурге появились первые пострадавшие от сильного ветра. На юго-западе Екатеринбурга дерево упало на автомобиль на объездной дороге. Фото публикует портал Е1. На правой полосе выставлен аварийный знак. Не исключено, что причиной падения дерева был не только сильный ветер, но и ДТП. На перекрестке улиц Победы и Бакинских комиссаров из-за сильного ветра на тротуар упала стойка светофора. В Академическом шквал валит строительные заборы. На одной из стройплощадок также оборвался фасадный подъемник. Напомню, МЧС Свердловской области и синоптики продлили предупреждение о сильном ветре на предстоящую ночь. Порывы могут достигать 23 метров в секунду. Общественный транспорт готовится развозить жителей Екатеринбурга после салюта. Зонами накопления традиционно стали улица Карла Либкнехта от Тюза до проспекта Ленина и 8 марта от Малышева до Куйбышева. Также транспорт будет стоять на улице Радищева. Две дополнительные транспортные зоны – это площадь оперного театра и кольцо из сети. Напомню, салют и фейерверк начнутся в 22 часа. Общественный транспорт будет развозить жителей и гостей Екатеринбурга по домам до часу ночи. Также на час дольше обычного сегодня работает и метро. В Екатеринбургской подземке добавили, что вечером интервал движения

0: Движение поездов сократят до 3 минут, чтобы как можно быстрее развести пассажиров по домам. 10 и 11 мая весь общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать по графику выходного дня. Чтобы не затруднять вход на платформы, горожан просят отказаться сегодня от онлайн-оплаты и пользоваться на входе в метро банковскими и транспортными картами. Официальный доллар на выходные праздники 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». Завтра будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ветер северный с порывами. Ночью в Екатеринбурге +1.3, днем +5.7. Примерно так же в Новоуральске, Нижнем Тагиле и Первоуральске холоднее, в Краснотуринске днем максимум +2.
1: Реклама. Газа!

0: приглашаем всех на бесплатную школу строительства 16 мая. Подробности на сайте privit.ru.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Что касается ветра, наверное, многие получили предупреждение по СМС о ветре до 25 метров в секунду по области. Также пообещали сильный ливень, крупный град именно вечером 9 мая. Но это еще раз отмечу, именно по области. А далее к музыке вернемся. Пока слово нашему автообозревателю на радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Инженеры выводят взаимодействие человека и машины на новый уровень. Концерн General Motors запатентовал апгрейд для своего автопилота, который позволяет управлять маневрами буквально с помощью взгляда. Сейчас для смены полосы автопилоту требуется, чтобы человек нажал на рычаг поворотника. Но новой системе достаточно понять намерение водителя по движению его глаз. Это реализовано через инфракрасные камеры в салоне, которые считывают направление зрачков даже в темноте или через солнцезащитные очки. Если вы задерживаете взгляд на боковом зеркале дольше пары секунд, электроника распознает это как готовность к перестроению. Чтобы исключить случайные рывки, бортовой компьютер сопоставляет движение глаз с дорожной обстановкой и только после этого активирует рулевой привод. Этот патент – решение давней проблемы пустого взгляда, когда водитель смотрит на дорогу, но не анализирует ее из-за усталости. Новая система способна различать простое созерцание и осознанный мониторинг зеркал. Звучит, конечно, фантастически. Впрочем, пока технология находится в стадии прототипа, но вектор развития ясен. Автомобиль будущего становится продолжением нервной системы человека. Но производители спешат успокоить и консерваторов. Якобы физический контроль остается приоритетом, а умная система лишь страхуют водителя.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Фантастическая вещь, Cranberries, цепляющая прям до мурашек. Зомби на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее новинка Opalite, включаем Taylor Swift, покажу время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь. Тельцы, позаботьтесь о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек. Близнецы, возможно, временная путаница в информации или логистике. Вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Учитесь. Раки. Неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Львы. Возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Девы. Полагайтесь только на себя. Возможно ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Не верьте слухам. Весы. Неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным. Скорпионы. Изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы. Стрельцы. Неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими. Козероги. Неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи. Возможно получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы. Интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Weekend и Daft Punk, Roxette, Sleeping in My Car. А начнем золотую коллекцию с Рикардо Фолли на Радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Такое ощущение легкости, мне кажется, дарит этот хит «I Feel It Coming». Это «Weekend» и «Daft Punk» на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше «Duran Duran Come On Down», пока же инструментальная версия песни «Дом восходящего солнца». Эдвард Симони на радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас пара слов о погоде на завтра, в воскресенье, 10 мая. Будет облачно с прояснениями днем, преимущественно без осадков, ветер северный с порывами. Ночью в Екатеринбурге плюс 1.3, днем плюс 5.7. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С нами Сия через 3 минуты и Type Do You Always. И начнем нашу музыкальную подборку с Мадонны на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5,7.
1: СМИ радио СИ зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Доброго вечера всем нам. Вы слушаете Радио Си. Только что несчастный случай с кавером, ну или с перепевкой песни Джо Дассена. Дальше Hurts Wonderful Life. Продолжим романтический вечер. Сейчас с гороскопом Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь. Тельцы, позаботьтесь о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек. Близнецы, возможно, временная путаница в информации или логистике. Вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Учитесь. Раки, неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Львы, возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Девы, полагайтесь только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Не верьте слухам. Весы. Неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным. Скорпионы. Изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы. Стрельцы. Неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими. Козероги. Неделя уюта, радости и простых дел. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески. Водолеи. Возможно, получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент для того, чтобы решить вопрос семейного имущества. Рыбы. Интуиция даст сбой. Придется пробиваться через препятствия и недопонимания. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Оси. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.7. Радио Оси.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать, будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце 16 века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Dior выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Guerlain ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Muguet, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23:01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. а чат-бот Теслы отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и 3 сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила 3 детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти 2 десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиления сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Dior выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Guerlain ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Muguet, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландышем» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета – самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штадт». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: «Горячая десятка» Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически, акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23:01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет газета.ру. Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки Giro d'Italia. Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в Giro d'Italia, это Александр Власов из КАМА. Команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. а чат-бот Теслы отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась и грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама, и 3 сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила 3 детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти 2 десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиления сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23:01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожение данных, пишет газета.ру. Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки Джиро д'Италия. Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в Джиро д'Италия, это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. а чат-бот Теслы отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
6: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и 3 сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила 3 детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти 2 десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце XVI века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диориссимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве стран Европы дата отмечается на день раньше, 8 мая. Фактически акт о капитуляции нацистской Германии был подписан еще 7 мая в 3 часу ночи во французском Реймсе. В процедуре участвовали и советские военачальники, но Сталин потребовал от союзников провести торжественное подписание документа в поверженном Берлине. И те согласились. Правда, британский премьер Уинстон Черчилль, не дожидаясь окончания процедуры, объявил по радио о подписанной капитуляции в Реймсе. Кроме того, подписание акта в Берлине затянулось до позднего вечера 8 мая. По среднеевропейскому времени безоговорочная капитуляция вступила в силу в 23:01, когда в Москве уже наступило 9 число. Поэтому Франция, Британия и США отметили 8 мая как День Победы в Европе, но в СССР праздник отметили 9 мая.

0: со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте. Россия 9 мая готовила списки военнопленных для возможного обмена с Украиной. Об этом вечером в субботу заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что с подготовленными документами обмен можно провести достаточно быстро. Это цитата. Списки украинской стороне передавались еще до начала перемирия в честь Дня Победы, однако ответа на предложение России не последовало. В Кремле допускают, что процесс может ускориться с учетом заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Формула обмена может составить 1000 на 1000. С вечера субботы энергетики в Екатеринбурге ликвидируют небольшие энергоаварии. Как сообщили в Россетях Урал, 9 мая из-за ветра фиксировались локальные отключения, шквал обрывал и перемыкал провода. Энергетики на период праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП Екатеринбург рассказали в пресс-службе Россетей. Напомню, предупреждение о порывистом сильном ветре действовало в Свердловской области накануне вечером и минувшей ночью. Все лесные пожары в Свердловской области ликвидируют в течение суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Тушением занимаются специалисты Уральской авиабазы. По данным на 9 мая в регионе действовало 2 лесных пожара площадью более 2 гектаров. Лес горел в Березовском лесничестве. Оба пожара локализованы и не распространяются. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, а также сжигание мусора и сухой травы. Массовые DDoS-атаки назвали главной угрозой для российских компаний во время вторых майских праздников. По словам экспертов, это самый заметный инструмент злоумышленников. Простые DDoS-атаки своими целями делают сайты, личные кабинеты и госсервисы. Их более технологичные варианты нацелены уже на приложение и бизнес-логику и выводят из строя авторизацию и оплату. Комбинированные атаки используют DDoS как отвлекающий шум для параллельного взлома, шифрования или уничтожения данных, пишет «Газета.ру». Массовая авария произошла в субботу на одном из этапов велогонки «Джиро д'Италия». Сколько именно велосипедистов упало, не уточняется. Как пишет агентство ТАСС, за 20 километров до финиша в передней части пелотона упали спортсмены из Арабских Эмиратов. Из-за массового падения спортсменов гонку приостанавливали, но спустя некоторое время соревнования продолжились. Единственный российский спортсмен, который участвует в этом году в «Джиро д'Италия», это Александр Власов из команды Red Bull. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 мая 1872 в Санкт-Петербурге родилась грустная королева юмора, Чехов в юбке, писательница Надежда Лохвицкая, известная как Тэффи. Ее отец был адвокатом, мать француженкой, и она сама и 3 сестры увлекались литературой, а старшая Мира была известной поэтессой. Судьба Тэффи необычна. Так, она в 13 лет ездила на встречу с Львом Толстым просить переписать роман «Война и мир» и не дать умереть Андрею Болконскому. В 19 вышла замуж, уехала в деревню, родила 3 детей и заскучала. Все бросила и уехала в Петербург, чтобы стать литератором. Псевдоним Надежды Лохвицкой образован от клички слуги Степана Стеффи, но писательница отбросила первую букву. Подписала свою пьесу «Женский вопрос» фамилией Тэффи и отнесла в дирекцию Суворинского театра. Псевдоним принес успех. Ироничные короткие рассказы Тэффи в начале 20 века стали так популярны, что ее имя сделали брендом духов и конфет. Однажды, получив коробку именных сладостей, она пошутила, объелась своей славой до тошноты. Тэффи умерла в Париже в 81 год, а ее рассказы под девизом «Смех вместо слез» были популярны и в эмиграции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти 2 десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая ввозится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.